Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

destin. Te parler comme la première fois.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. В пятницу столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут те же самые цифры, что были вчера. Плюс 17 всего лишь днем. Холодный, порывистый ветер в придачу. Один позитив, что на сегодня синоптики не пообещали дождей. Да, и выходные распогодятся. На завтра прогнозируют плюс 20, в воскресенье уже плюс 25. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра два участка на автотрассах с очень плохим трафиком. В обоих случаях аварии тому виной. Сейчас на Московской кольцевой затор между Профсоюзной и Ленинским проспектом.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Пожаловаться на некачественный отдых скоро станет россиянам легче. Эксперты анонсируют, что недавно внесенный на рассмотрение в Думу правительственный законопроект сильно в итоге поможет на практике гражданам, которые пострадали от некачественных туристических услуг. Но если по примерам, допустим, когда отель ниже по звездности оказывается, сервис не соответствует заявленному, срок бронирования не совпадает с путевкой и далее по списку. Будущий закон четко определит ответственность на стороне каждого участника туристического рынка перед клиентами. И заодно туристам разрешат напрямую направлять претензии турагентам с требованиями возместить убытки. Потому что сейчас, для сравнения, с такими жалобами граждан на плохой отдых чаще всего разбирается Роспотребнадзор, а потом к делу подключаются прокуратура и суды. С завтрашнего дня и сразу до конца 32 года введут запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Под ограничение на Курщине попали, в частности, 8 муниципальных округов и город Льгов. Запрет на майнинг на всех тех территориях будет действовать до конца 2032-го, сообщается, без исключения для граждан и компаний, которые, в принципе, занимались до сих пор добычей криптовалюты. В целом, напомню, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики постоянно ведет список территорий в стране, где на майнинг вводят запрет, и корректирует этот перечень, добавляя новые регионы или меняя условия ограничений по добыче криптовалюты. И от крипты давайте к обычному еще денежному формату перейдем. На эту тему есть бодрая новость из Италии, которая подчеркивает, что, расставаясь со старыми вещами, надо всегда смотреть, нет ли там заначки. Вот свежий пример. Две женщины в итальянском городе Болонья нашли прямо на улице выброшенный комод. А внутри находились 86 тысяч евро наличными. Дамы поступили, как положено, по закону, обратились в городское бюро находок, сообщили о найденном не самом большом, но приятном состоянии. Дальше мэрия опубликовала объявление, нашелся владелец выброшенной мебели. Ну а затем, закон есть закон, эти 86 тысяч евро из старого комода пришлось этому

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Этот день подарит вам прекрасную возможность отпустить строгий контроль и позволить себе немного спонтанности. Близнецов, весов и водолеев может увлечь неожиданная дискуссия или случайная статья. Позвольте творческому хаосу увести вас за собой. Знаком Земли сегодня стоит критически оценивать любые заманчивые предложения, особенно в сфере покупок и услуг. Тельцы, девы и козероги могут столкнуться со скрытыми условиями. Включайте здоровый скепсис и не стесняйтесь отвечать вежливым отказом. Вечер пятницы готовит знаком воздуха полную смену декораций. Близнецы, весы и водолеи, даже если вы хотели остаться дома, внезапный импульс или неожиданное сообщение изменят ваши планы. Знаки воды наконец-то почувствуют долгожданное облегчение. Досадная забота разрешится сама собой. Нужный человек неожиданно выйдет на связь, затерявшийся документ обновит свой статус, а сложная задача решится без прямого участия раков, скорпионов и рыб. Утро на семи холмах.

0: Радио «7 на 7 холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай-17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
1: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны.

0: Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце.
8: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект родился хилым и с такой огромной головой, что акушерка сначала подумала про гидроцефалию. Однако потом объект окреп и прожил насыщенные событиями 83 года. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Купальный сезон в столичном регионе завершился. И ожидаемые выходные 15-16 августа потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений. Как сообщили синоптики, даже всплеск тепла в субботу-воскресенье не приведет к тому, что вода вновь станет пригодной для купания. По погоде на все ближайшие дни метеорологи дают

прогноз. Без осадков будет выглядывать солнце. Ну а по температуре сегодня вообще будет примерно как вчера, от силы плюс 17, да еще и сильный ветер. Завтра воздух прогреется до 20 тепла, но в воскресенье действительно пообещали метеорологи плюс 25. Да и всю следующую неделю, к слову, днем должно быть не ниже плюс 20. Расписание некоторых пригородных поездов казанского направления третьего диаметра поменяется 15 и 17 числа. Это в связи с работами по замене стрелочных переводов на станции Люберцы-1 и Галутвин. На станции Люберцы-1 технологическое окно назначили на завтра с часу ночи почти до 11 утра, и в это время поменяется расписание поездов. И на станции Галутвин ремонт пройдет в понедельник с 6:30 утра до обеда до 15:30, когда также скорректируют расписание электричек, преимущественно дальних маршрутов. В некоторых изменится время отправления, прибытия, количество остановок и протяженность маршрута. Новая выделенная полоса появится на проспекте Мира. Это будет на следующей неделе, 22 августа, в тоннеле в районе пересечения с улицы Бориса Галушкина. Новые выделенки, напомню, по статистике на четверть обычно снижают риск ДТП. Этот отрезок почти с 1 километр длиной свяжет два существующих уже участка выделенных полос в единый коридор, и по нему поедут 11 автобусных маршрутов. Через неделю в этом месте, получается, общественный транспорт будет тратить уже в 2,5 раза меньше времени в пути. Плюс к этому, после запуска новой выделенки маршрут один конкретно, номер 903 от Холмогорской улицы до метро «Проспект Мира» войдет в единую систему экспресс-маршрутов по городу. Ну а теперь к ситуации на автодорогах сейчас. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7:30 утра два участка на автотрассах наблюдаются с очень плохим

0: трафиком. Причем в обоих случаях тому виной аварии. Сейчас на Московской кольцевой затор большой между Профсоюзной улицей и Ленинским проспектом и еще Щелковское шоссе. В красном цвете из области до МКАД. Ну и плюс к этому тормозят заодно Ярославское шоссе по городу до ВДНХ, Московская кольцевая около Ленинградского шоссе и это направление еще из области к Москве.
1: Радио 7.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex.

0: Битрикс24. Регистрироваться.
1: Битрикс24. Помогает бизнесу работать. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП от 3 619 000 рублей. Jack T9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. В пятницу столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут те же самые цифры, что были вчера. Плюс 17 всего лишь днем. Холодный порывистый ветер в придачу. Один позитив, что на сегодня синоптики не пообещали дождей. Да, и выходные распогодятся. На завтра прогнозируют плюс 20, в воскресенье уже плюс 25.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. После того, как ЦБ нашей страны включил биткоин и этериум в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, теперь Центробанк еще и предупредил все кредитные учреждения по регионам, что будет следить за возможным мисселлингом. Это недобросовестные продажи, напомню, когда покупатели намеренно вводят в заблуждение при продаже именно россиянам криптовалют и цифровых инструментов. Пристальное внимание со стороны ЦБ ко всем коммерческим банкам в этом плане будет теперь, потому что регулирование, пояснили эксперты цифровых валют, только-только в стране запускают. Поэтому финансовый регулятор будет контролировать, насколько качественно финорганизации будут информировать граждан о рисках криптовалют, а не только о возможностях на этом заработать. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях всех видов в стране пройдут всероссийские антитеррористические учения. Сообщается, что практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны проверят во вторник, среду на следующей неделе, это 18 и 19 августа. Причем во всероссийских учениях впервые поучаствуют и дошкольные образовательные организации. Участники учений в том числе отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей и при атаке БПЛА. Кроме того, потом уже в первый учебный месяц, в сентябре, сотрудники МЧС еще и проведут дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями образовательных учреждений и с педагогами. На авиатему пришли сразу две важные техноновости. Первое – это о том, что два серийных двигателя ПД-8 для самолетов Superjet 100 поставили уже нашим авиакомпаниям. ПД-8 – это, напомню, полностью российский импортозамещенный авиационный мотор, созданный у нас в стране в последние годы. Вообще такое могут делать лишь 4 государства, Россия – одно из них. И теперь новый отечественный двигатель ПД-8 пошел в серию. Ну и вторая техноновость, важная на авиатематику, это о том, что серийный лайнер МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Это был пока без пассажиров, но полноценный беспосадочный перелет более 4000 километров в воздухе. Сообщается, что все системы нашего лайнера отработали нормально. Таким образом, получается, когда в следующем году МС-21-310 пойдет в серию, он легко встанет на авиарейсы в 4000 километров по стране. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Помимо литературного дара у персоны ярко проявился талант живописца. Рисовать он начал в 8 лет. Современник объекта Эжен де Лакруа говорил так: «Если бы он стал художником, то затмил всех живописцев современности». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.
1: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе-растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.

0: заказов. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.

0: Обручева 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-5-360.
3: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Новости с Денисом Лизиным. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем привет. Доброе утро, город. До декабря сразу в общественном транспорте Московской области ввели скидку на проезд минус 18 рублей. При оплате поездок в автобусах и троллейбусах Подмосковья картой МИР, загруженной в телефон. Для оплаты проезда по смартфону, сообщается, надо только добавить карту МИР в любой из мобильных платежных сервисов, мобильный на платформе Android, при этом еще и должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты. Ну и далее при оплате в транспорте областном с виртуальной именно карты спишется стоимость проезда с учетом скидки 18 рублей. Причем по пластиковым картам МИР скидки на проезд в Подмосковье нет. Движение поездов дальнего пригорода Курского направления изменится в ночные часы в понедельник-вторник. С 8 вечера до 6 утра. Сообщается, будет закрыт путь на Москву на станции Столбовая. Часть составов там отменят, часть поедут укорочено от станции Львовское депо и Курское и только до них же. Движение поездов на МЦД-2 при этом будет как обычно. И еще в связи с проведением модернизации инфраструктуры на участке Москва-Окуловка тоже изменения в расписании составов ленинградского направления будут водить с 17 по 20 число и еще с 24 по 27 августа. Зоны для отдыха в рамках программы «Моя школа» добавятся на школьных территориях столицы к новому учебному году, и в мэрии уточнили, что собственная инфраструктура такая будет у каждого школьного здания. В целом для учеников московских учебных заведений ведут более 500 спортплощадок, включая футбольные поля, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастики и зоны для сдачи ГТО. Плюс везде еще к сентябрю у школы обновят освещение, покрытие проезжей части и тротуаров, ну и при необходимости уложат газон.

0: а осенью высадить деревья. А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на МКАД сейчас встал участок от Дмитровского к Ленинградскому из-за ДТП. То же самое еще на Дмитровском и Варшавском направлении к Третьему кольцу и на Третьем кольце на севере по внешней стороне. И еще по городу крупные заторы на Энтузиастов и на Ярославском шоссе вместе с проспектом Мира.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. У нас вопрос от Марии из Москвы. Откуда взялось изречение «ездить как чайник» или «капе для чайников»?
2: Ну, вообще, чайник может не только ездить. Чайник многофункциональный. Да, такое разговорное слово, обозначающее просто неопытного человека в чем-либо. Там чайника, может быть, начинающий пользователь компьютера, например.
1: Книги, помните, были «Компьютер для чайников»?
2: Да, да, да. «Интернет для чайников», да. Спортсмен-любитель может быть чайником. В общем, любой человек, который начинает первые шаги, делает в какой-либо области.
1: Ну, опять же, тут я могу даже за Владимира ответить. Насколько я помню, так называли альпинистов-позеров, начинающих. То есть, когда они добирались до какой-то вершины, у них же в руках были палки, угу, на которые они опирались, и он становился всегда спиной к солнцу, чтобы был виден его профиль,
3: силуэт,
1: его прекрасная фигура, упирался правой рукой в бок, а левой рукой держал палку, и на фотографии это выглядело просто как силуэт чайника. И оттуда название и пошло.
3: Ух ты!
2: Все так и есть, да. Такая версия наиболее распространена, везде приводится. Других версий в словарях нет. Что это правда вот таких вот начинающих альпинистов, которые вместо того, чтобы лагерь обустраивать, вообще чем-то профессионально заниматься, да, сразу фотографируются, вот я на вершине.
1: Я вас не подсиживал, Владимир, просто это я знал. Спасибо огромное.
3: Друзья, если чего-то не знаете, да даже если знаете, но хотите уточнить, заходите на сайт radio7.ru и адресуйте свои вопросы Владимиру Пахомову.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
4: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
3: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
4: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. В пятницу столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут те же самые цифры, что были вчера. Плюс 17 всего лишь днем. Холодный, порывистый ветер в придачу. Один позитив, что на сегодня синоптики не пообещали дождей. Да, и выходные распогодятся. На завтра прогнозируют плюс 20, в воскресенье уже плюс 25.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С завтрашнего дня и сразу до конца 32 года будут вводить запрет на майнинг криптовалюты в Москве, в Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Под ограничение на Курщине в том числе попали 8 муниципальных округов и еще конкретно город Льгов. Запрет на майнинг на всех этих территориях будет действовать до конца 2032-го, сообщается, без исключения для граждан и компаний, которые в принципе занимаются добычей криптовалюты. В целом, вообще напомню, правительственная комиссия по развитию электроэнергетики постоянно ведет список территорий, где на майнинг вводят запрет, и корректирует этот перечень, добавляя новые регионы или меняя условия ограничений по добыче крипты. Международный аэропорт Стамбула вышел официально на первое место в Европе по пассажиропотоку за месяц. В июле его услугами воспользовались 8 миллионов пассажиров. Но и главное, недосягаемый доселе лидер лондонский аэропорт Хитроу ушел на второе место, поскольку его показатели снижаются. А ведь Хитроу сохранял статус крупнейшего аэропорта Европы по пассажиропотоку более 20 лет подряд. Теперь же в лидерах аэропорт Стамбула, и причем наращивает объемы перевозок. Вот сейчас 8 миллионов человек в месяц было. Для сравнения, в России лидер по пассажиропотоку – это аэропорт Шереметьево, Москва. И там в среднем пассажиропоток 3,5-4 миллиона ежемесячных пассажиров. От пассажиропотока давайте к роботопотоку перейдем. И тут есть новость о том, что вторые уже по счету игры человекоподобных роботов стартуют в Пекине на следующей неделе. С 22 августа на неделю стадион в столице Китая примет масштабный турнир, в рамках которого андроиды сразятся в 30 традиционных спортивных дисциплинах. То есть это будет прям как Олимпиада. Программа турнира будет основана на традиционных человеческих видах спорта, только спортсмены будут механические. Первые такие соревнования, они прошли в апреле, включали в себя, допустим, легкую атлетику, гимнастику, боевые искусства, футбольные матчи. Если в тестовом вообще режиме год назад всего 20 роботов впервые участвовали в совместном с людьми соревновании, то в минувшем апреле участвовали уже сотни человекоподобных роботов, а сейчас, через неделю, ожидается примерно по 1000 спортивных гуманоидов, для которых Китай устроит почти настоящие

0: «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект прожил в изгнании почти 20 лет. После государственного переворота Наполеона III он был вынужден бежать из Франции и жил на островах Джерси и Гернси в Ла-Манше, где и написал многие свои великие произведения. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: О, «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Купальный сезон в столичном регионе завершился. И ожидаемые выходные 15-16 августа потепление вряд ли прогреет воду до подходящих значений. По погоде на все ближайшие дни метеорологи дают прогноз. Без осадков будет выглядывать солнце. Ну а по температуре сегодня вообще будет примерно как вчера. От силы плюс 17, да еще и сильный ветер. Завтра воздух прогреется до 20 тепла. Но в воскресенье действительно пообещали метеорологи плюс 25. Да и всю следующую неделю, к слову, днем должно быть не ниже плюс 20. Расписание некоторых пригородных поездов казанского направления третьего диаметра поменяется 15 и 17 числа. Это в связи с работами по замене стрелочных переводов на станции Люберцы-1 и Галутвин. На станции Люберцы-1 технологическое окно назначили на завтра с часу ночи почти до 11 утра, и в это время поменяется расписание поездов. И на станции Галутвин ремонт пройдет в понедельник с 6:30 утра до обеда до 15:30, когда также скорректируют расписание электричек преимущественно дальних маршрутов. Новая выделенная полоса появится на проспекте Мира. Это будет на следующей неделе, 22 августа, в тоннеле в районе пересечения с улицы Бориса Галушкина. Этот отрезок почти с 1 километр длиной свяжет два существующих уже участка выделенных полос в единый коридор, и по нему поедут 11 автобусных маршрутов. Через неделю в этом месте, получается, общественный транспорт будет тратить уже в 2,5 раза меньше времени в пути. Плюс к этому, после запуска новой выделенки, маршрут один конкретно, номер 903 от Холмогорской улицы до метро «Проспект Мира», войдет в единую систему экспресс-маршрутов по городу. Ну а теперь к ситуации на автодорогах сейчас. Яндекс.Карты показывают, что самые большие по протяженности заторы на 9:30 утра – это на МКАД. Там по внешней стороне битком участки от Каширского к Люблинской, от Дмитровского к Ленинградскому и от Волгоградского к Энтузиастов, ну и по внутренней стороне еще от Профсоюзной к Ленинскому проспекту. И в черте столицы в центр сейчас главные проблемы с трафиком на Дмитровском, на Варшавском и на Ярославском направлениях.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Реклама. Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуплый Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс!
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
8: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
11: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце.
10: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
12: Радио.

0: Гороскоп.
1: Знаки огня. Этот день подарит вам прекрасную возможность отпустить строгий контроль и позволить себе немного спонтанности. Близнецов, весов и водолеев может увлечь неожиданная дискуссия или случайная статья. Позвольте творческому хаосу увести вас за собой. Знаком Земли сегодня стоит критически оценивать любые заманчивые предложения, особенно в сфере покупок и услуг. Тельцы, Девы и Козероги могут столкнуться со скрытыми условиями. Включайте здоровый скепсис и не стесняйтесь отвечать вежливым отказом. Вечер пятницы готовит знаком воздуха полную смену декораций. Близнецы, Весы и Водолеи, даже если вы хотели остаться дома, внезапный импульс или неожиданное сообщение изменят ваши планы. Знаки воды наконец-то почувствуют долгожданное облегчение. Досадная забота разрешится сама собой. Нужный человек неожиданно выйдет на связь, затерявшийся документ обновит свой статус, а сложная задача решится без прямого участия раков, скорпионов и рыб.
2: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
10: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
9: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
10: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте havail.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на magnit.pay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.pay.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. В пятницу столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут те же самые цифры, что были вчера. Плюс 17 всего лишь днем. Холодный порывистый ветер в придачу. Один позитив, что на сегодня синоптики не пообещали дождей. Да, и выходные распогодятся. На завтра прогнозируют плюс 20.

0: воскресенье уже плюс 25.
1: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
0: Всем доброе утро. В российских магазинах могут появиться специальные зеленые коридоры, которые будут направлять покупателей к овощам, фруктам и другим полезным продуктам. Вот это предложение общественников отправляется сейчас в крупнейшие торговые сети страны на рассмотрение. Речь идет о создании визуальной навигации, которая сделает полезные категории продуктов в торговых залах более заметными и поможет покупателям быстрее их в торговом зале находить. При этом сообщается, что ассортимент, объем продаж, площадь магазинных полок менять не нужно. По оценке авторов этой инициативы, создание такой визуальной навигации в одном магазине обойдется от силы тысяч в 10 в рублях. И все. Общественники считают, что крупные торговые сети за счет новой опции могут стать примером ответственного взаимодействия бизнеса и общества и, главное, создадут простые условия, когда выбор в пользу полезных продуктов для покупателей будет проще. Размер материнского капитала после индексации в новом году может превысить в России 1 000 000 рублей. Сейчас, напомню, на первого ребенка государство выделяет 729 тысяч, а доплата при рождении второго и последующего чада – это 234 тысячи. Эксперты уточнили, размер материнского капитала каждый год повышают с учетом инфляции за год предыдущий. Да, окончательные параметры повышения по итогам 2026-го Росстат опубликует в декабре. Но материнский капитал проиндексирует потом в России с февраля. Но если сейчас уже ориентироваться на прогнозируемое значение индексации в 5%, то повышение для материнского капитала может превысить отметку в новом году 1 миллион, при условии, что выплата не была получена на первенца. И еще о цифрах, только тут уже не про деньги, тут про скорость. Китайский экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнался до новой исторической отметки 800 км в час всего лишь за 5,3 секунды. И теперь это новый мировой ЖД-рекорд. Причем, что самое-то важное, этот поезд на магнитной подушке весом более тонны движется без физического контакта с рельсами, благодаря магнитной волне. То есть он левитирует, парит, скользит, летит. Какие хотите, выбирайте синонимы. Сейчас инженеры в КНР проверяют точность управления скоростью такого состава, устойчивость левитации, надежность всей системы. Ну и, в принципе, сообщается, что этот состав пока не предназначен еще для перевозки пассажиров. На нем обкатывают технологию будущего. Но это будущее скоро будет реальностью. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект был невероятно творчески плодовитым. Он писал по 10-12 часов в день, стоя за специальным пюпитром. Его литературное наследие включает более 150 томов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-263.
0: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты damuseum.ru. 6+.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Всем доброе утро. В пятницу столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут те же самые цифры, что были вчера. Плюс 17 всего лишь днем. Холодный порывистый ветер в придачу. Один позитив, что на сегодня синоптики не пообещали дождей. Да, и выходные распогодятся. На завтра прогнозируют плюс 20, в воскресенье уже плюс 25.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Пожаловаться на некачественный отдых, если вдруг такой случится, россиянам скоро станет легче. Эксперты сообщают, что недавно внесенный в Госдуму законопроект на рассмотрение в итоге сильно поможет на практике гражданам, пострадавших от некачественных туристических услуг. Допустим, когда отель ниже оказывается по звездности, сервис не соответствует заявленному, срок бронирования иногда не совпадает с путевкой, ну и так далее. Будущий закон четко определит ответственность в России каждого участника туристического рынка перед клиентами. И еще важный нюанс. Туристам разрешат направлять претензии напрямую турагентам с требованием возместить убытки. Потому что сейчас для сравнения путь долгий и другой. Жалобами граждан на плохой отдых чаще всего разбирается Роспотребнадзор, а потом дело еще подключаются прокуратуры и суды. Перед началом нового учебного года в образовательных учреждениях по всей стране и всех видов образовательных учреждений пройдут всероссийские антитеррористические учения. Сообщается, что практическую готовность преподавателей и сотрудников охраны проверят 18-19 августа. Это на следующей неделе вторник-среда. Причем во всероссийских учениях первый раз еще и будут участвовать дошкольные образовательные организации. Сообщается, что участники учений отработают комплексный сценарий действий при захвате заложников, при нападении с использованием горючих жидкостей и при атаке БПЛА. Кроме того, потом, уже в первый учебный месяц, сотрудники МЧС еще и проведут дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности с руководителями всех образовательных учреждений и с педагогами. После того, как ЦБ официально включил биткоин и Этериум в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, теперь Центробанк еще и предупредил все кредитные учреждения, что начинает отслеживать возможный мисселинг. Это недобросовестные продажи, когда покупатели, напомню, намеренно вводят в заблуждение. Именно это будут отслеживать при продаже россиянам криптовалюты цифровых инструментов финансовых. Пристальное внимание со стороны ЦБ коммерческим банкам в этом плане будет, поскольку регулирование цифровых валют только-только в стране вводится. Поэтому финансовый регулятор начнет контролировать, насколько качественно финорганизации будут информировать граждан о рисках криптовалют, а не только о возможностях на них заработать. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
3: Ваш
4: наш прайс! Карпрайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
6: Привезет от места к месту без забот, скандала, стресса. Чисто, вежливо, прилично, быстро и технологично.
7: Грузовичков. Все виды грузоперевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
8: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
9: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш

0: www.dom.rf.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Фонд «Геометрия» представляет групповой проект «Москва, ты кто?». Название выставки отсылает к строкам одноименного стихотворения одного из крупнейших деятелей русского авангарда Велимира Хлебникова. Проект объединяет работы 12 авторов, каждый из которых показывает свой образ столицы, тот, что сложился из личных воспоминаний, профессионального опыта и эмоциональных переживаний. В их работах Москва постоянно меняет форму, расползается по краям холста и складывается в ширму, проседает сквозь подрамник и застывает в бронзе, собирается из фрагментов открыток и растворяется в тумане. Эти образы формируют многослойный портрет города. Вход на выставку по предварительной регистрации. В театре на Таганке в воскресенье спектакль Саши Золотовицкого «Три сестры. Долой уныние». Нетрудно догадаться, что в основе пьеса Чехова. Режиссер выстраивает действия на границе между повседневностью и воспаленным сном. Именины младших сестер оборачиваются то балаганом со сленгом под панк-рок, то фрик-шоу, то готическим хоррором с шествием ряженых. При этом гротескные образы героев не отменяют чеховского духа. Здесь все так же через иронию поднимаются философские вопросы о смысле жизни, а смех звучит сквозь слезы. Начало спектакля в воскресенье в 7 вечера.
0: Радио 7.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.

0: сразу. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Добрый день. Татьяна Голикова сочла демографическую ситуацию в России непростой. Однако, по словам вице-премьера, она подконтрольна. Ранее зампред правительства заявила о росте числа многодетных семей в России. Она отметила, что за 5 лет показатель увеличился в 1,5 раза. Также Голикова сообщила, что суммарный коэффициент рождаемости в прошлом месяце вырос в 20 регионах. Наибольшие показатели зафиксированы в Нижегородской и Рязанской областях, а также в Чукотском автономном округе. Больше половины россиян считают выгорание причиной снижения продуктивности в работе. 44% рассказали, что им хватает мотивации, а больше трети объясняют снижение своей работоспособности отсутствием ясных целей и задач. Согласно опросу, сосредоточиться на работе многие не могут из-за постороннего шума, домашних проблем, жары и устаревшей техники. Некоторых отвлекает слишком большое количество переписок и встреч. Только 14% заявили, что их от работы ничего не отвлекает. Синоптики назвали сроки возвращения летнего тепла в столичный регион. В воскресенье, после непродолжительного периода похолодания, столбики термометров в Москве области зафиксируют отметку плюс 25 градусов. Такие показатели будут соответствовать климатической норме, пояснил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня осадки маловероятны, воздух прогреется до плюс 19, ближайшей ночью в Москве посвежеет до 7-9 градусов, местами по области еще прохладнее, при этом дневная температура продолжит расти. Завтра днем в столице и Подмосковье прогнозируется до плюс 22 градусов. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. На Варижское шоссе есть проблемы от поселка Новый до МКАД, Горьковское шоссе от ЖД-переезда до поворота на Монино, Ярославка тормозит от поворота на Костина до поселка Лесной, а Волоколамское шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? –

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось?

0: 13,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. УКН 13-233-5-360.
2: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца. В «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104,7 FM.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект вел крайне эксцентричный образ жизни. Обожал морские купания даже в холодной воде, экспериментировал с диетами и был известен своими многочисленными романами.
2: В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову.
2: И

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7 представляет фестиваль искусств «Русский кот» в рамках проекта «Лето в Москве». До 30 августа во Всероссийском музее декоративного искусства концерты, спектакли, лекции и мастер-классы. Не пропустите выступления Дениса Мацуева, Сергея Маковецкого, Петра Налича и других. Делегатская 3, строение 1. Вход свободный. На некоторые события нужна предварительная регистрация. 6+.
5: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай-17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
6: Радио 7.
7: На Семи Холмах.
6: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: в количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Первый серийный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье. Лайнер произвел посадку на аэродроме имени Громова в Жуковском, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. В Ростехе уточнили, что самолет преодолел больше 4000 километров без приземлений. Полет продолжался 5 часов 50 минут. Он проходил со скоростью до 850 километров в час. Теперь специалисты проверят все системы лайнера и подготовят его к покраске в ливрею заказчика. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Из рекомендаций Роспотребнадзора также следует, что продолжительность школьной перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Оргкомитет объявил финалистов конкурса «Культурная столица 2028». В списке 8 городов – Калуга, Владикавказ, Гатчина, Вологда, Кемерово, Владимир, Краснодар и Тула. Глава оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков, пояснил ТАСС, что заявки на участие подавали 23 города. В народном голосовании было отдано больше миллиона голосов. Конкурс «Культурная столица года» стартовал еще в 2023 году. Принять участие в нем могут инициативные команды административных центров и городских округов с населением не менее 200 тысяч человек. Напомню, культурной столицей текущего года является Омск, а в следующем году будет Челябинск. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Шоссе Энтузиастов тормозит от въездной стелы Балашиха до эстакады над железной дорогой, Старокаширское шоссе от поворота на горке Ленинские до поста ДПС, а Ильинский проезд от Ильинского до Рублевского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСС резервный застройщик юго-запад столицы. Проект на дефолансе на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
7: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
8: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – в сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
9: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Многоуровневый паркинг ВДНХ.

0: Приезжайте за эмоциями. ВДНХ 0+.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество

0: номер ограничен. Подробности в гипермаркетах Дублета.
1: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры-сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и плюс 17-19 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В ЦИКе назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат на данный момент подали больше 1 140 000 россиян. Как заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «мобильный избиратель» направлено почти 242 тысячи заявлений. В ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. Роспотребнадзор назвал число обращений из укусов клещей в Подмосковье. С начала года их было около 12 тысяч. Это ниже средних многолетних значений, отметили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там добавили, что в Московской области с профилактической целью проводится вакцинация против клещевого энцефалита, привито почти 27 тысяч человек. Кроме того, в целях профилактики проведена обработка территории в 6 тысяч гектаров, в том числе на территории летних оздоровительных лагерей. Большинство опрошенных россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Свою позицию они объясняют тем, что мужчина – это добытчик, что делает его более надежным в глазах женщины. Только каждая восьмая россиянка предпочитает равенство в доходах, а 11% женщин спокойно реагируют, если супруг зарабатывает больше. Мужчины же сообщили, что обеспечивать семью должны оба, а треть готовы быть главным кормильцем, если женщина ведет быт и растит детей. Отмечается также, что большинство россиянок считают нормальным, что заработки мужчин идут в общий бюджет, а свои доходы женщина оставляет себе. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе, от Рязанского проспекта до Волгоградки. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода и от Библиотечного проезда до Ленинградки. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от проспекта Андропова до Автозаводской улицы. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.

0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13

0: грузовичков. Все виды грузоперевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В честь объекта названа одна из станций парижского метрополитена и один из кратеров на планете Меркурий. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
3: Радио 7.
4: На Семи Холмах.
3: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфорт.

0: Доступный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью плюс 7, плюс 9, а днем 19-21 градус.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Сервис посадки на поезд по биометрии заработает с 18 августа на двух новых направлениях. Речь о маршрутах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Зарегистрировать биометрию можно будет непосредственно на вокзале Нижнего Новгорода. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. При этом подтвердить личность пассажир может и привычным способом. По паспорту. Россияне в этом году стали чаще досрочно закрывать ипотеку. Как пишут «Известия», заемщики банков хотят быстрее избавиться от долгов по завышенным ставкам. На каждый третий открытый жилищный кредит приходится один закрытый заранее. Это следует из данных Центробанка. За январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Россияне начали забирать сбережения со вкладов на фоне снижения доходности и отдавать на сокращение долгов. Синоптики назвали сроки возвращения летнего тепла в столичный регион. В воскресенье, после непродолжительного периода похолодания, столбики термометров в Москве области зафиксируют отметку плюс 25 градусов. Такие показатели будут соответствовать климатической норме, пояснил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня осадки маловероятны, воздух прогреется до плюс 19, ближайшей ночью в Москве посвежее до 7-9 градусов, местами по области еще прохладнее. При этом дневная температура продолжит расти. Завтра днем в столице и Подмосковье прогнозируется до плюс 22. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе энтузиастов и от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Волоколамского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно.

0: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройка предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru.
4: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже. Массажа, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
8: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
9: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
11: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.

Confession of the Groom.

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +7, +9, а днем 19-21 градус.

0: Новости с Маратом Бикметовым. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Добрый день. Турпоток в Анапу по итогам этого года может вырасти на 50%, но он не вернется к уровню 2024-го. Тогда курорт принял 5,5 миллионов гостей. В этом году будет около 4 миллионов. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. По словам специалистов, Анапа – единственный курортный город на Черном море, который демонстрирует положительную динамику в этом году. Средняя стоимость путевки на троих на 9 ночей – 110 тысяч рублей, а наиболее популярны оказались отели с системой «Все включено». В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». 22 и 29 августа с 8 вечера до полуночи в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Проект объединяет заботу о здоровье с развлекательной программой. В медучреждениях пройдут кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. Пространства поликлиник будут разделены на медицинскую и досуговую зоны. Каждую площадку проекта посвятят отдельной теме. Почти половина родителей регулярно дают детям деньги на карманные расходы. Еще 29% опрошенных помогают подросткам финансово только по их просьбе. Почти четверть взрослых обычно выделяют деньги на конкретные покупки или развлечения. Чаще всего дают от 500 до 1000 рублей. Каждый четвертый устанавливает лимит в 500 рублей, а 18% детей получают в среднем 1-2 тысячи рублей. Большинство покупают мороженое, напитки и сладости. Каждый второй тратит деньги на кино, аттракционы и другие активности. Треть подростков ходит в кафе и заведения фастфуда, при этом больше половины детей откладывают часть денег. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе, от Липецкой улицы до Ясенева. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Волоколамки, от Каширки до Бесединского путепровода. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Савеловской эстакады до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСТ резервный застройщик юго-запад столицы. Проект на декларации на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор – главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
10: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-5-360.
12: Переоткрой тяжелые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талант», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
14: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
15: Радио 7.
16: На семи холмах.
15: 104.7 FM.

Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Одно из самых известных произведений объекта – это история о горбуне, прекрасной цыганке и мрачном соборе. Кстати, до выхода романа строение находилось в запустении. Его даже планировали снести. Успех книги вызвал волну общественного интереса, что привело к грандиозной реставрации здания. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с четырьмя разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkotel.domino.ru.
5: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй». Радио 7.
6: На Семи Холмах.
5: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО, 0+.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Погода и правда, барышня, переменчивая.

0: И завтра мы это на себе прочувствуем. С утра синоптики обещают ясное небо в столице. А вот после обеда тучки сгустятся и дождь пойдет. При этом до 21 выше 0 на термометрах и ветер до 8 метров в секунду.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 5 вечера пятницы. А вот прямо сразу так и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Россия попросила США объяснить передачу разведданных Украине и вовлеченности Вашингтона в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Так он прокомментировал вопрос о том, может ли Москва поставить Вашингтону ультиматум перед переговорами с американскими посредниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию Украине. Военным. При этом Владимир Путин предупреждал, что Россия не будет терпеть атаки Киева и продолжит серьезно отвечать на них. Ранее Financial Times писала, что администрация Дональда Трампа поставляет данные Украине для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре. «Яблоко» подаст иск о клевете против Родины. Об этом сообщил глава партии Николай Рыбаков. Сегодня в Верховный суд была подана апелляция на снятие «Яблока» с выборов в Госдуму. Заседание назначено на ближайший понедельник. Суд ранее удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко» из-за нарушений интеллектуальной собственности и авторских прав при агитации. Решение пока не вступило в силу, поэтому партия остается в избирательном бюллетене. Свою жалобу на решение Верховного суда подала и партия «Родина». Их не устроило, что иск был удовлетворен не по всем основаниям. Плату за просмотр квартир без последующей покупки могут брать мошенники. Риэлтору, как правило, не платят за показы или подборку объектов, говорят эксперты. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что на российском рынке недвижимости появился новый тренд. Риэлторы стали взимать невозвратную плату за просмотр квартир без гарантии последующей покупки. В одном из объявлений за показ квартиры требуют в среднем 4000 рублей. Уже завтра россияне смогут наблюдать сближение Юпитера и Меркурия после захода Солнца. Как рассказали в пермском планетарии, планета сблизится в созвездии Рака. Для наблюдателя Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. А в воскресенье вечером москвичи смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Спутник Земли будет находиться в фазе растущего серпа. Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба.
3: На семи холмах. Олег Машков.
0: Вот не знаю, кто как, а лично я по пятницам даже просыпаться умудряюсь с каким-то особым удовольствием. Вот кроме шуток. Ну и давайте честно, положа руку на сердце. Ведь как бы мы свои работы не любили, отдыхать мы любим как минимум не меньше. Правда же? Ну а в столице тем временем уже 4 минуты шестого пополудня распечатали вечер пятницы, который и сам по себе прекрасен, вот с какой стороны не посмотри. Но кому-то он так и вообще принесет чуть ли не экстатическое удовольствие. Таковое мы в этом часе организуем победителю очередного раунда игры «Тайная персона», так что объявляю сбор всех частей. Скоро все случится. Ну а во второй половине часа случится еще и обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Ну а пока же, всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

как только что Crowded House пели на Радио 7. Даже и не думай, что все окончено, и борись до конца. Золотые слова, на мой скромный взгляд. Но с другой стороны, как говорится, у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. Так что, друзья мои, иногда нужно делать и перерывы в этой безумной гонке за успехом, ну, дабы рассудком не повредиться. Собственно, на этой неделе всем участникам игры «Тайная персона» осталось сделать последний рывок, ну а дальше можно будет на пару дней расслабиться. Надеюсь, вы сегодня умудрились собрать в эфире нужное количество подсказок от нашего секретного агента и теперь уж точно в курсе того, кто из звезд сегодня пытался остаться незамеченным. Ну и если догадались, то сразу же после звукового сигнала отправляйте имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто окажется седьмым, торжественно вручу экипировку нашего секретного агента, а именно брендированный свитшот от Радио 7. Удачи!

0: Ну что ж, снимаем маску с нашего инкогнито и делать это будем с помощью Елены. Елена живет в Великом Новгороде, работает на минуточку электрообмотчиком двигателей. Так что да, человек великого терпения. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А вот скажите, пожалуйста, ваша эта усидчивость обмотчика электродвигателя, она как-то помогла вам в нашей игре?
1: Наверное, да.
0: А с первой ли вы подсказки отгадали тайную персону?
1: Ой, я не знаю, какая была, где 20 лет в ссылке было.
0: Был такой. Ну и давайте...
1: Какой вопрос?
0: Давайте уже расскажем, кого мы рассекретили сегодня.
1: Виктор Гюго.
0: Да, абсолютно верно. Виктор Мари Гюго. Ну и мои поздравления. С огромным удовольствием будем упаковывать ваш подарок и отправлять его в Великий Новгород. Стильный свитшот от Радио 7. Ваш, Елена. Ну и давайте так. Вот коль Виктор Гюго, самое его такое, наверное, известное произведение, навскидку. Что же он написал?
1: «Нотр-Дам-де-Пари».
0: Конечно, собор Парижской Богоматери. А слушали ли вы мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари»?
1: Да, слушала.
0: А хотите?
1: Я думаю, его и будет песня.
0: Слушайте, ну вы просто, я не знаю, Ванга и все предсказатели вместе взятые. Спасибо, что вы с нами. Привет Великому Новгороду, всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 99.4. И Гару, Даниэль Лавуе и Патрик Фьори прямо сейчас исполнят заглавную арию из того самого собора Парижской Богоматери.

0: 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Ярославке от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. 50 минут на Новой Риге от проспекта Маршала Жукова до поселка Новый. Медленно едет Московская кольцевая, внешняя сторона от Липецкой улицы до Бесединского путепровода. И третье транспортное кольцо тормозит внешнее от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Удачи на дорогах.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
5: Готово?
4: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.ком.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом Космо-422 в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте Галс.

0: podcast@defizdevelopment.ru.
1: «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А вот знаете, в народе говорят, что если в медовый спас, то есть сегодня, замужняя женщина помажет ноги незамужней и медом, то та вскоре выйдет замуж. Ну, почему бы и не попробовать, а вдруг и правда работает? Но, тем не менее, предлагаю параллельно использовать и другой способ настроиться на семейное счастье. А именно, книги о браке, о том, как он устроен, как его сохранить и что будет, если его узы нарушить. Ну и напомню, эти и другие книги ждут вас на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Сьюзен Уилсон, Елена Троянская, «Возмездие». Кто она? Бессмертный символ красоты или женщина, которая заплатила неслыханную цену? На этот вопрос и отвечает роман Сьюзен Уилсон. Елена мечтала о любви, но задыхалась в браке с нелюбимым человеком. И, встретив Париса, она разрушила семью. Это стало роковой ошибкой, которая обернулась войной и трагедией для целого мира. История Троянской войны рассказана на два голоса. Самой Елены и героя Ахиллеса. Далее, Жорж Дюби, «Рыцарь, женщина и священник. История брака в средневековой Франции». Это исследование того, как брак, который мы привыкли считать союзом двух сердец, в средние века был настоящим полем битвы. На протяжении 300 лет знать и церковь спорили за право управлять этим институтом, который называли «замковым камнем феодального общества». Опираясь на исторические документы, от церковных декретов до рыцарских хроник, автор показывает, как же брак превращался из светского договора в церковное таинство. И напоследок, Игорь Ким, «Любовь найти, брак сохранить». Вот почему двое любящих людей порой живут в разных вселенных и как построить между ними мост, при этом не теряя самого себя? Ответы на эти вопросы дает эта книга психолога Игоря Кима. Более 30 лет практики и личный опыт автора превратили ее в довольно честный и глубокий разговор о том, как сохранить связь, когда кажется, что все потеряно. Книга учит не избегать трудностей, а вместе их преодолевать. Ну а мы же давайте вернемся к лучшей музыке на все времена, под которую все преодолеть гораздо-гораздо легче. Добрый вечер.
0: Книжная полка на радио 7.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Много уровней.

0: Лазер. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: О прекрасном безумии только что Майкл Патрик Келли пел на Радио 7. Вот таким образом этот музыкант любовь характеризует. Да. Знаете, полностью согласен с предыдущим оратором. И правда, безумие — это ваша любовь. Но зато безумие чертовски приятное. Так что если с ума исходить, то исключительно таким способом. Ну а мы же готовимся подвести черту под безумием рабочей недели. Да, уже вон 17:49 в Москве. И последнюю песню трудовой пятидневки под занавес часа исполнит группа «Молоко». Ну а пока же «Берлин» здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Погода завтра, конечно, будет меняться с космической скоростью. В первой половине дня ясное небо, ни тучки, ни облачко и без осадков. А вот ближе к вечеру дожди. При этом до 21 выше 0 на термометрах. И ветер около 8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера пятницы.
4: О том, что случилось в мире за последний час, Михаил Гудков расскажет. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Внебиржевой курс доллара сегодня днем превысил отметку 85 рублей впервые за 5 месяцев. К вечеру национальная валюта немного отыграла падение. Сейчас доллар на бирже стоит 84,5 рубля. За евро дают 97 рублей 80 копеек. Российская валюта устойчиво слабеет с конца мая и за это время потеряла около 15,5% стоимости. Самыми быстрыми темпами курс рубля снижался в последний месяц. С 14 июля по 14 августа рубль ослаб почти на 9% по отношению к доллару. Эксперты уверенно говорят о тенденции к ослаблению российской валюты летом, но считают, что дальше его падение замедлится. США заявили о поддержке японских претензий на Южные Курильские острова. Вашингтон признает суверенитет Японии над территориями, которые Токио называет северными, заявил посол США в Японии Джордж Гласс. Речь идет об Итурупе, Кунашире, Шикотане и группе островов Хабамаи. Россия считает Южные Курильские острова своей территорией и не признает территориальные претензии Японии. Накануне Итуруп впервые посетил Владимир Путин. Токио в этой связи выразил свой решительный протест Москве. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег авторитетам.

0: автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. Депутаты назвали недопустимыми ситуации, когда от водителей спустя годы требуют оплатить старые штрафы, а вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Парламентарии уточнили, что перед оплатой штрафа водитель должен получить доступ к фотографии нарушения, его описанию с указанием даты и точного времени. Этого достаточно для проверки требования и исключения спорных ситуаций. Цифровой сервис даст людям возможность быстро проверить начисление, оспорить ошибку, если она была, вернуть деньги. Функцию покупки билетов на электричке с помощью мессенджера Макса расширили на 60 российских регионов. Чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний. Как сообщили в РЖД, в чат-боте можно оформить до 5 разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно, для него не нужно устанавливать специальные приложения. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Итак, друзья мои, вот и пришло время отрезать от этой недели все лишнее в виде работы. Да усиленно приступить к отдыху. Все, 7:02 пополудни в Москве. Выходные теперь можно считать официально наступившими. Троекратное ура и все такое. Ну и по хорошей традиции, кто-то из вас этот уикенд начнет с подарком. Вручение такового случится совсем скоро, благодаря игре «Третий лишний». Ну а еще ждем в этом часе в студии Филиппа Смирнова, который проведет нас столичными околотками во время очередной виртуальной экскурсии. А пока же предлагаю всем дружно выдохнуть, отряхнуться от всех авторшоков прожитой пятидневки и с улыбкой шагнуть в выходные под музыку Радио 7. Всем привет и роскошной пятницы!

Если есть у тебя любимый человек, то будь уж любезен воспринимать его как настоящий шедевр искусства. Вот примерно об этом только что Мадонна пела на Радио 7. Но, знаете, искусство, оно же не только в музеях или театрах имеется. Вот, например, в Москве, в самом центре, под открытым небом, это искусство можно найти. Вот по-другому не могу назвать бассейн «Чайка» под открытым небом. Даже, знаете, не бассейн, а целый оздоровительный комплекс, в котором бассейнов аж 3, один 50 метров, другой 25, где с вышки можно понырять, ну и детенышей человеческих в отдельный лягушатничек определить. В общем, все это благолепие под открытым небом ждет вас. И два приглашения сегодня подарю победителю игры «Третий лишний». Да, так что если хотите таковым оказаться, прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну а тому, кто умудрится доставить седьмое, все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, а сегодня с нами будет играть Роман из Москвы. Роман занимается тем, что закупает в Китае товары, которыми мы в ежедневном порядке пользуемся. Роман, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, очень хочется отправить вас в бассейн. Надеюсь, вы тоже не против. Кстати, Медовый Спас сегодня.
2: Да.
1: Знаете ли вы об этом?
2: Я слышал об этом, да. Я даже сегодня по такому случаю чай с медом попил.
1: Какая прелесть. Ну, я надеюсь, вы не мазали ноги, да? Потому что говорят, что если хочешь найти вторую половинку, необходимо измазаться. Нет?
2: Ну, я в приметы не верю.
1: Ну что ж, тем не менее, есть одна примета. Вот если вы дозвонились в эфир Радио 7, то велик шанс получить подарок. На этот раз два бассейна, господи. Два билета в чайку.
2: Два бассейна, да.
1: Да. Ну, смотрите.
2: Отлично.
1: Давайте тогда простой вопрос. Какого вида меда в природе не существует в принципе? Облепиховый, морковный или каштановый? Как думаете?
2: Ну вот как раз именно сегодня именно с каштановым медом я пил чай.
1: Так.
2: Поэтому осталось выбрать из двух.
1: Да, облепиховый и морковный.
2: Про облепиховый что-то тоже вроде слышал, не пробовал, но думаю, что он есть. Угу. Поэтому давайте методом исключения остановимся на морковном.
1: Да, методом исключения.
2: Не встречал его в своей жизни.
1: А облепиховый прям встречали. Вот как каждый. Вы знаете, между прочим, что 83% меда, который на прилавках имеется, это контрафакт. И вот если увидите один из них, вот между которыми сейчас выбираете, то имейте в виду, что это подделка. Итак, облепиховый,
2: понятно.
1: Морковный. Какой?
2: Думаю, что морковного не существует меда.
1: Угу. А правильный ответ какой?
2: Именно этот, надеюсь.
1: Вы очень настойчивый, да, Роман? Никуда я вас не подвину с морковного.
2: Ну, если я в чем-то уверен, то да.
1: Ну что ж, морковный мед. Пчелы собирают его все-таки с соцветий моркови, которые выращивают для получения семян. Да, очень редкий мед. В продаже его тяжело найти, но очень, говорят, полезный. Да. Ну, Роман, давайте так.
2: Значит, будет у меня цель найти этот мед и попробовать.
1: Отлично. Ну и давайте параллельно еще вторую цель попробуем реализовать, чтобы во втором туре вы уже прислали правильный ответ через конверт на сайте radio7.ru. Итак, какого меда в природе не существует? Облепихового или каштанового? Пишите, седьмой верный ответ получит подарок. Удачи.
0: Вечер на семи.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 5 баллов, движение плотное, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Новой Риге, от проспекта Маршала Жукова до поселка Новый. Примерно столько же на Ярославке, от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. Медленно едет Московская кольцевая внутренняя сторона, от Можайского шоссе до Строгино. И Дмитровка тормозит от Долгопрудненского шоссе до Рогачевского. Удачи на дорогах и отличного вечера.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Реклама.
4: Милый.
5: А?
4: Ущипни меня.
5: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
5: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
5: Готово?
4: Ай!
6: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщик. Подробности на dsk1.ru.
7: Ваш кар...
8: Наш прайс!
1: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
9: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8 499 700 1010. Грузовичков Бизнес.

0: Быстрое решение ваших логистических задач.
1: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый «Монарх» в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: 107 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня пойдем на Поварскую улицу. Дом на Поварской, 20, это, по сути, воплощенная мечта Иосифа Семеновича Кальмейера. И чтобы понять это здание, нужно попытаться понять его хозяина. Иосиф Кальмейер родился в 1874 году в Иркутске, в семье купца. И с юности тянулся не только к делу, но и к культуре. Он получил юридическое образование. Сначала в Московском университете, а затем и в Гейдельбергском. По тем временам это считалось знаком особой серьезности и широты взглядов. В Москве он стал присяжным поверенным округа Московской судебной палаты и присяжным стряпчим при Московском коммерческом суде. То есть он работал и по гражданским, и по торговым делам в качестве адвоката. Тут требовались и точность формулировок, и умение чувствовать интересы сторон. Как адвокат Кальмейер был известен не громкими скандальными процессами, как раз наоборот, вдумчивым, почти архитектурным подходом к спору. Он выстраивал позицию так, чтобы она держалась на прочном фундаменте фактов и норм, и умел убеждать не криком, а логикой. Его ценили в деловых кругах, и именно репутация надежного, грамотного юриста позволила ему заниматься крупными имущественными и коммерческими делами, где ставки были высоки, а ошибки недопустимы. Но для самого Кальмейера право было не единственной страстью. Он был человеком эпохи модерна, для которого граница между делом и искусством казалась условной. Отсюда и родилась идея дома искусств на Поварской. Не просто доходный дом, где квартиры сдают за деньги, а пространство, где творческая элита могла бы жить и работать, не жертвуя ни бытом, ни вдохновением. Он не просто вкладывал деньги в кирпич, он заказывал архитектуру и убранство как художественный манифест. Пригласил Валентина Дубовского, чтобы тот создал монументальный, но живой фасад, и Игнатия Невинского, чтобы интерьеры стали галереей стилей. От древнеегипетских мотивов до античной классики и готики. Любопытно, что у Кальмейера был еще один дом, в Малом Знаменском переулке. И если Поварскую, 20, он задумывал как храм искусства, то второй дом посвятил идее веротерпимости. Предложил его разным конфессиям для совместного использования, словно хотел показать, что разные взгляды могут мирно соседствовать. В этом тоже читается характер Кальмейера, человека, который искал гармонию там, где другие видели только противоречия. Ну а сам дом Кальмейера прославился не архитектурой Дубовского, не росписями Невинского и даже не театральным подвалом. Самая известная страница истории дома связана с мансардой. В 1966 году ее перестроил под свою мастерскую театральный художник Борис Мессерер. Вместе с ним здесь жила и работала его жена, поэтесса Белла Ахмадулина. Их мансарда стала культовым местом для советской творческой интеллигенции. В гостях у Мессерера и Ахмадулиной бывали Владимир Высоцкий и Марина Влади, Вазиль Искандер и Василий Аксенов, Евгений Попов, Венедикт Ерофеев, Булат Акуджава, Андрей Вознесенский, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, а также иностранные гости Федерико Феллини, Танина Гуэра, Катрин Денев, Марчелло Мастрояни. Сходите, посмотрите, почитайте, удивитесь.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио «7 на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
1: Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-5-363.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
0: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Hot Chili Peppers на Радио 7 только что послушали. Обожаю этот коллектив. Ну и знаете, лучше музыки что может быть? Только музыка, прослушанная во время плавания в бассейне «Чайка». Давайте сейчас определимся, кому же два приглашения достанутся. Напомню, не так давно мы озадачились вопросом, какого меда не бывает в принципе. Меда из облепихи или каштанового меда. Так вот, смотрите, получается, что каштановый мед, пусть и редкий, но существует, а вот облепиховый – это вымысел. Если где-то увидите, не берите, потому что подделка, ну, получается так. Облепиха не является медоносом, опыляется ветром, пчелы здесь ни при чем. Ну и седьмое сообщение с верным ответом прилетело от Татьяны из Москвы. 5811, последние цифры вашего телефона. Татьяна, поздравляю, вы отправляетесь в бассейн под открытым небом «Чайка». Ну, а мы отправляемся далее в поисках лучшей музыки на все времена. И под занавес часа в эфире появится Гала, а прямо сейчас Шинейд О'Коннор на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и

0: горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики предлагают день грядущий поделить на две половинки. Первое – с ясным небом и без осадков, а вот ближе к вечеру, да, тучи и дожди нам гарантированы. При этом до 21 градуса с плюсом и ветер в районе 6-8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера пятницы. О самом главном из мира новостей нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Банки Белоруссии, Киргизии и Казахстана вновь увеличили комиссии за внесение наличных рублей на счета для нерезидентов. Ставка сборов уже достигает 15%.

0: Финансовые учреждения ужесточают требования из-за резкого притока рублевой ликвидности. На рост тарифов обратил внимание РБК. В частности, казахстанский банк «Центркредит» с 12 августа увеличил комиссию за прием наличных рублей от физлиц с 5 до 10%. «Халикбанк» в июле поднял для розничных клиентов ставку до 15%. Это правило распространяется и на нерезидентов, и на граждан республики. Издание отмечает, что на сегодня более 500 тысяч россиян имеют почти 2 миллиона счетов в иностранных банках. В ЦИКе назвали число желающих проголосовать на выборах онлайн. Заявление на такой формат подали более 1 140 000 россиян. Как заявила глава Центра избиркома Нелла Памфилова, для голосования по месту нахождения с использованием механизма «мобильный избиратель» направлены почти 242 тысячи заявлений. В ЦИК добавили, что предложения проголосовать через мессенджеры являются мошенническими. Напомню, выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 18 по 20 сентября. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменение необходимо, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май 40 минут. Большинство опрошенных россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше. Свою позицию они объясняют тем, что мужчина – это добытчик, что делает его более надежным в глазах женщины. Только каждая восьмая россиянка предпочитает равенство в доходах, а 11% женщин спокойно реагируют, если супруг зарабатывает меньше. Мужчины же сообщили, что обеспечивать семью должны оба, а треть готова быть главным кормильцем, если женщина ведет быт и растит детей. Добавлю, что большинство россиянок считают нормальным, что заработки мужчин идут в общий бюджет, а свои доходы женщина оставляет себе.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 19 часов и 4 минуты этой пятницы осталось в прошлом, да и равно как вся рабочая неделя. Все, друзья мои, выходные, о необходимости которых всю неделю грезили граждане трудящиеся. Можно считать открывшимися. Так что выдыхаем и наслаждаемся жизнью. Ну и, конечно, делаем это под лучшую музыку на все времена. Например, через несколько минут в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас Том Нови и Лима здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Arash.
1: Да-да-да, именно этот персидский соловей будет наш слух услаждать на выходных. Ну и согласитесь, что Араша многие из нас знают даже не столько как сольного певца, а сколько дуэтного, ну потому что действительно много шикарных совместных песен с той же самой Хеленой он выпустил. Вот одну из них, кстати, мы совсем скоро послушаем, Десет Дарам. Но, тем не менее, начитал в его биографии порядка десятков артистов, с которыми он записывал. Правда, все это такие, скажем, музыканты второго эшелона, в основном шведские. Но, тем не менее, и один фит с ямайским регги-исполнителем Шегги имеется у Араша. Но, ладно, вернемся к Хелене, с которой 5 песен записано. И почему-то во всех клипах на эти композиции снимаются какие-то другие красотки. Причем, действительно, красавицы-барышни, участницы конкурсов «Мисс Вселенная», «Мисс Земля», ну и прочие «Мисс». Так что, да, не знаю, чем Хелена не угодила Арашу, как по мне, очаровательная барышня. Но, тем не менее, все равно по радио мы ее не увидим, а услышим прямо сейчас. Ну, а еще больше музыки в исполнении Араша и, конечно же, интересных фактов об этом музыканте ждут вас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Weekend Arash. Только на Радио 7.

nostre paure. Эрос Рамадзотти сейчас на радио 7 описывал картину, которая, вот уверен, многим так или иначе знакома. Вот когда вроде бы люди вместе строят отношения и вот это вот все, но как будто чего-то не хватает. Какой-то, знаете, червячок сомнения гложет изнутри. И при этом оба молчат, как рыбы, в надежде, что именно вторая половинка первой заговорит. Ну, собственно, по мнению психологов, подобный вектор в отношениях, он откровенно разрушителен. Так что, если хотите жить долго и счастливо, то жизненно необходимо разговаривать друг с другом словами через рот. Так и только так. Поэтому, если вдруг что-то тревожит или не нравится, то все эти аспекты необходимо озвучивать. А в результате, конечно, приходить к какой-то золотой середине. Вот он, один из секретов того самого вселенского совместного счастья. Ну а тем временем в столице 19:25 и далее на радио 7 Кэрри Хилсон и Куин, а прямо сейчас «Вакуум на семи холмах». Добрый вечер.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: 4 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Московская кольцевая внутренняя сторона. От Сколковского шоссе до Строгино потеряете 45 минут. Около часа потеряете на Дмитровке. От 8-й северной линии до Рогачевского шоссе. Медленно едет Ярославка. От Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. И Ленинградка тормозит от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. Удачи на дорогах и отличного вечера.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Реклама.
3: Милый.
4: А?
3: Ущипни меня.
4: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
4: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
4: Готово?
3: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на ДСК1.ру.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. 6 по 19 августа. Кофе растворимый Монарх в ассортименте 190-200 граммов. 619 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом Космо 422 в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Radio 7 и еще больше музыки на все времена. Radio 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Да, конечно, роскошная песня. Вот до последней нотки хочется слушать «Богемскую рапсодию» от группы Queen. Собственно, этим мы сейчас и занимались на «Радио 7». И знаете, интересная история этой нетленки, потому что сейчас она находится на 166-м месте в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone». Но когда группа Queen записывала эту композицию, продюсеры категорически не хотели, чтобы она выходила в таком виде, вот как мы ее знаем. Потому что нет вот этой привычной структуры. Припев-куплет, все квадратное, понятное. Но музыканты настояли, что или так, или никак. Вот знаете, мне кажется, эта история лучший маркер того, что необходимо помнить о своем мнении. Оно действительно иногда может быть гораздо правильнее, нежели мнение, ну, так, закавычим, продюсеров, которые вас окружают. Поэтому, друзья мои, верьте в себя, и все у вас обязательно получится. Ну, а тем временем 19:41 в столице. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ОСТ резервный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Рекламная служба в Москве. ЕМГ.ФМ. Радио 7.
1: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: В конце каждого часа

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Вроде бы пережили мы непогоду. Синоптики завтра обещают уже до 21 выше 0, при этом переменно облачное небо. Дождь, если и случится, то ближе к вечеру, а ветер при этом будет дуть со скоростью не более 8 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера пятницы. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Огласите новостную повестку, пожалуйста.
4: Привет, Олег. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слаженная работа правительства и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовать денежно-кредитную политику. По словам министра, источником роста ВВП во втором квартале текущего года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он отметил оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Кроме того, Решетников заявил, что инфляция в России стабилизировалась, а ЦБ проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 3 объекта проходят экспертизу. Как сообщили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Вдоль береговой линии случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Как пишет РИА Новости, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В Российском союзе туриндустрии рассказали о высоком спросе на поездки в КНДР. За 6 месяцев этого года число путешественников выросло на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в организации, в Северной Корее появляются новые маршруты и точки притяжения туристов. Летом у отдыхающих особенно востребованы туры в северокорейский Вонсан, популярный курорт на Японском море. Такой отдых можно комбинировать с экскурсиями по столице КНДР. Специалисты напоминают, что страна ограничила въезд для туристов, посетивших африканские страны, в том числе Конго, Уганду, Кению, Руанду, Танзанию. Решение Пхеньян вынес в связи с ухудшением в мире эпидемиологической ситуации с вирусом Эбола. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых прохладных с начала лета. Как сообщает Гидрометцентр, на фоне переменной облачности температура воздуха в городе составит от 7 до 9 градусов. В центре столицы до 12 тепла. Осадков не ожидается, ну а в Подмосковье будет от плюс 5 до 10.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже и 8 вечера в столице. Если быть точным, то 20.04 уже набежать успело. Вечер пятницы, друзья мои, в самом разгаре. Вот он весь сияет и искрится всячески. Но, опять же, у кого-то так, а у других, уверен, знаете, на холостом ходу этот вечер проходит. Ну, почему бы и нет? Имеем право провести его как заблагорассудится. Опять же, самое время строить планы на грядущий уикенд. И в этом, кстати, нам обязательно поможет самый трепетный тревел-эксперт сия Руси Ольга Яковина. Ждем ее во второй половине часа в студии и будем впитывать полезные для путешествий лайфхаки. Ну а пока же вернемся к музыке. И далее в эфире Сэм Смит, а прямо сейчас Селин Дион на Радио 7. Добрый вечер!

Сэм Смит на радио 7. I'm not the only one. Или я не один такой, если по-нашему. И знаете, думаю, я тоже не один такой, кто, когда слышит какую-то рекламу со словами «скоро в школу», то невольно вздрагивает. Ну, да, вот хотя

Самые травмы детства, куда же от них денешься? В конце концов, кому же хотелось завершать летние каникулы и на целый год садиться за парту? Ну, правда же. Единственное, что, знаете, смотрю и немного завидую современным школьникам, потому что сидеть им за партами придется меньше. Вот Роспотребнадзор, например, рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут. Недурно. А у первоклашек так и вообще длительность уроков в первом полугодии не будет превышать 35 минут, а во втором полугодии не более 40. Да. Так что, наши юные слушатели, отправляйтесь грызть гранит науки с чистой совестью. Ну, а родители что? Наверное, сможете немного расслабиться после 1 сентября. Да, потому что, как минимум, первую половину дня за вашим чадом будет присматривать образовательная система. Ну, а тем временем в столице уже 20.13 и далее на Радио 7 Алиша Кис, а прямо сейчас The Police на Радио 7. Добрый вечер!

«Имперское состояние души». Да, в переводе на русский так называется песня, которую Алиша Кис на Радио 7 исполнила. Но, знаете ли, в нашей стране сегодня медовое состояние души более актуально. Да, вот медовый спас сегодня на календаре. И я не знаю, из каких бабушкиных сундуков россиянки подоставали блокнотики с суевериями, но так или иначе, сегодня многие и многие дамы мажут ноги медом. Да, таким образом они женихов привлекают. Вот есть старое поверье, что сегодня действительно это работает. Для ритуала нужно намазать ноги, подошву обуви медом, сделать 7 шагов и произнести, чтобы мужчины липли. Да, а я думаю, что же у нас в офисе-то так все липко сегодня на полу. Но, господа, так или иначе, будьте бдительны. Сегодня объявлена охота на холостых джентльменов. Да, но в любом случае, все-таки человек животное социальное, и мне кажется, сбиваться в парочке – это в нашей природе. Поэтому, так или иначе, любите друг друга, соединяйтесь, и уверен, от этого только хорошо будет обоим участникам амурного мероприятия. Ну а слушателям Радио 7 прямо сейчас так и вообще будет роскошно, потому что послушаем Шаде. Добрый вечер! Добрый вечер!

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Московской кольцевой, на внутренней от Сколковского шоссе до Строгино. Ярославка медленно едет от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. На Новой Риге затор от проспекта Маршала Жукова до Ильинского шоссе. И сложности сейчас на Ленинградке, на Флотской улице до Юбилейного проспекта и от Чашникова до Московского Малого кольца. Удачи на дорогах!
2: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
7: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Не играйте в домино. Отдыхайте в домино. Всего час от Москвы, и вы уже на первой линии Истринского водохранилища. Премиальный отдых у воды. Подогреваемый бассейн, глэмпинг, бани с чаном, ресторан с 4 разными меню. Загородный клуб «Домино». Место, куда хочется возвращаться. Бронируйте на parkoteldomino.ru.
2: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй». Радио 7.
9: На Семи Холмах.
2: 104,7 FM. Вечер на Семи Холмах.

0: Вояж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В августе нынешнего года в России отмечают 150-летие со дня рождения одного из самых сказочных русских художников – Ивана Билибина. Его яркие картинки, невероятно подробные, с достоверно проработанными костюмами и архитектурными деталями, рассматривать невероятно интересно. И этим летом делать это можно на целой куче выставок, открывшихся к юбилею. Одна из самых масштабных проходит в единственном музее художника, который находится в приграничном Ивангороде. Обычно попасть в этот город-крепость можно только по специальному пропуску. Но в честь юбилея и посвященного Билибину фестиваля «Богатыри и былины» въезд в Ивангород в эти выходные будет свободным. Достаточно показать паспорт. А в музее к юбилею представляют обновленную и расширенную экспозицию. В Ивангородской крепости же гостей будут встречать ожившие герои билибинских картин. А еще в программе фестиваля спектакли, концерты народной музыки, мастер-классы, квесты, костюмированный парад-маскарад в нарядах в билибинском стиле и показательное выступление клуба исторической реконструкции. Еще один интересный проект к юбилею Ивана Билибина можно увидеть в Санкт-Петербурге. Дело в том, что художник был еще и путешественником-исследователем. По поручению Русского музея он не раз отправлялся в этнографические экспедиции по северным губерниям России и привез оттуда огромную коллекцию артефактов. Традиционные костюмы, текстиль, образцы рукоделия, предметы быта, туеса, пряничные доски. Более 200 предметов из билибинских коллекций можно увидеть сейчас в Питерском этнографическом музее. Выставка пройдет до середины сентября. Также на ней представлены воссозданные костюмы и другие объекты с картин Билибина. А в воскресенье, 16 августа, в день юбилея, планируются экскурсии-концерты с элементами квестов и мастер-классами. Должно быть сказочно интересно.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Post Malone на Радио 7 пел сейчас о том, что все мы бегаем по кругу, по большому счету. Вот прям как белки какие-то в колесе. Ну и отчасти это действительно так. Правда, вот радует одно, что из вот этого колеса будничной суеты мы можем периодически на пару дней вырываться. Да, вот сейчас как раз это и происходит. Начинаем выходные, друзья мои. Желаю, чтобы прошли они у вас таким образом, чтобы в понедельник обратно в это колесо было впрыгнуть гораздо-гораздо легче. Так что отдыхайте, набирайте сил. Этим же займусь вместе с вами. Ну, а встретимся, как всегда, здесь на Радио 7 в понедельник в 5 пополудни. Пока же. Всем роскошного вечера, пятницы, потрясающих выходных и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7. Реклама.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7 о погоде.
1: Метеорологи заверяют нас, что воздух в Москве завтра прогреется до 21 градуса. При этом небо будет переменно облачным. Ближе к вечеру осадки возможны, а ветер обещается дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107 о погоде.
1: Завтра в Москве небо будет переменно облачным. Во второй половине дня небольшой дождик возможен. При этом до 21 на термометрах и ветер не более 8 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. В эти выходные хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: А тем временем синоптики предрекают завтра в Москве переменно облачное небо, температуру воздуха до 21 с плюсом. Ближе к вечеру дождь возможен, а ветер собирается дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

Радио «Семь на семи холмах». Еще больше музыки на все времена. Только самое интересное и важное из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Редкие фото, архивные видео и интересные факты о легендарных музыкантах. Официальный телеграм-канал «Радио «Семь на семи холмах». Пространство для ценителей музыки и горячих обсуждений.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться...

0: персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Где час ночи? Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.